кирди кау жемишкай, галня матай каму я даржай, я не вилу знакче, беги не карт, тау послабче, гейди жуди штат, бег ты